телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем опрос.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: На радио Музыка 106.

104 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Внезапная трагедия. Завершился отпуск в Таиланде для 35-летнего гражданина Израиля. Его без признаков жизни обнаружили в номере одной из гостиниц Бангкока. У мужчины остались супруга и маленькая дочь. Сразу после поступления сигнала на экстренную линию, международные подразделения израильских спасательных служб начали взаимодействие с тайскими правоохранительными органами для урегулирования ситуации. Совместно с Министерством иностранных дел Израиля волонтеры ведут непрерывную работу по оформлению необходимых разрешений, чтобы в кратчайшие сроки доставить соотечественника на родину для предания земле. Что произошло в гостиничном номере на момент выхода наших новостей в эфир, пока неизвестно. Очередной срыв договоренности о прекращении огня на северных рубежах страны прокомментировал глава правительства Бенямин Нетаньяху. В результате утренней вражеской атаки на позиции за пределами желтой линии в Ливане трое военнослужащих ЦАЛя получили серьезные ранения. В качестве немедленного ответа израильские силы нанесли сокрушительный удар по командному штабу, откуда непосредственно давался приказ о нападении. Нетаньяху прокомментировал, что противник, цитирую, намеренно удерживал гражданских лиц на территории военного объекта в качестве живого щита, рассчитывая сфабриковать ложные обвинения против нас, Израиля, в преднамеренных ударах по мирному населению. По словам премьер-министра, пожелавшего скорейшего выздоровления раненым бойцам ЦАЛя, армия обороны Израиля продолжит бескомпромиссно следовать курсу правительства и ликвидировать любые угрозы безопасности как на ливанском направлении, так и в секторе Газа. А любые атаки на израильских солдат, цитирую, встретят самый решительный отпор. И как стало известно уже сегодня утром, 16 августа, состояние одного из бойцов, получившего ранение прошлой ночью на юге Ливана, улучшилось. Сейчас оно оценивается как средней степени тяжести. Громкое заявление прозвучало из уст Дональда Трампа. Глава Белого дома допустил переход стратегического Ормузского пролива под прямую юрисдикцию Соединенных Штатов. По словам американского лидера, это произойдет уже в ближайшей перспективе, сразу после окончательного разгрома Тегерана в продолжающемся конфликте. Трамп подчеркнул, что фактический контроль над ключевой энергетической артерией мира уже находится в руках Вашингтона благодаря установленной морской блокаде, перекрывающей движение любых судов без специального разрешения США. Напомню, что при этом по состоянию на 16 августа обстановка в регионе продолжает обостряться. Руководство Исламской Республики ранее достигло договоренности с Оманом о совместном контроле над акваторией, что потенциально может полностью заблокировать проход американского флота через эти стратегические воды. Банальная просьба убавить громкость портативной колонки спровоцировала масштабное побоище в Хулонском аквапарке, закончившееся экстренным закрытием всего комплекса. Бытовой конфликт между отдыхающими накануне шаббата мгновенно перерос в потасовку. Посетители в панике разбегались, пока участники инцидента крушили территорию и швыряли в друг друга стулья и тяжелые предметы. Попытка местной охраны самостоятельно локализовать хаос провалилась. Двое сотрудников безопасности получили травмы. Восстановить же контроль удалось лишь экстренно прибывшим усиленным нарядом полиции, которые разняли дерущихся и взяли под стражу 19 участников беспорядков. Сегодня же, 16 августа, часть участников потасовки еще разыскивается. Сегодня, воскресенье, 16 августа, синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Существует риск наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море, на севере Аравы и на севере-востоке Негева. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В ЦАЛе есть корпус, о котором редко вспоминают, когда говорят об армии. Он не связан с боевыми операциями, разведкой или технологиями. Это образовательный корпус – Хильхинух. Его задача – не обучать военному ремеслу, а формировать контекст службы, историю, язык, ценности, понимание того, в какой стране и ради чего служит солдат. Инструкторы образовательного корпуса работают практически во всех частях армии. Они проводят занятия по истории Израиля, устройству государства, гражданским ценностям израильской и еврейской идентичности. Это не школьные уроки и не идеологические лекции, а постоянный разговор внутри армейской системы. Особую роль корпус играет в работе с новобранцами и солдатами-репатриантами. Иврит, культурные коды, базовое понимание общества – для многих именно армия становится первым пространством, где они по-настоящему знакомятся со страной, в которой живут и служат. Образовательный корпус отвечает и за церемонии, дни памяти, государственные даты, присяга, поездки по стране. Все то, что превращает армию из набора подразделений в общий опыт. Эта работа почти незаметная, но системная и постоянная. Этот корпус нередко становится объектом споров. Его критикуют за идеологичность, за попытку сформировать единый нарратив. И сама эта критика – часть израильской реальности. Образовательная работа здесь существует внутри общества, которое привыкло спорить и задавать вопросы. Но именно благодаря этому корпусу армия в Израиле остается не только силовой структурой, но и социальным пространством. Местом, где обсуждают не только то, как служить, но и зачем. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Внезапной трагедией завершился отпуск в Таиланде для 35-летнего гражданина Израиля. Его без признаков жизни обнаружили в номере одной из гостиниц Бангкока. У мужчины остались супруга и маленькая дочь. Сразу после поступления сигнала на экстренную линию, международные подразделения израильских спасательных служб начали взаимодействие с тайскими правоохранительными органами для урегулирования ситуации. Совместно с Министерством иностранных дел Израиля волонтеры ведут непрерывную работу по оформлению необходимых разрешений, чтобы в кратчайшие сроки доставить соотечественника на родину для предания земле. Что произошло в гостиничном номере?

На момент выхода наших новостей в эфир пока неизвестно. Очередной срыв договоренности о прекращении огня на северных рубежах страны прокомментировал глава правительства Биньямин Нетаньяху. В результате утренней вражеской атаки на позиции за пределами желтой линии в Ливане трое военнослужащих ЦАЛя получили серьезные ранения. В качестве немедленного ответа израильские силы нанесли сокрушительный удар по командному штабу, откуда непосредственно давался приказ о нападении. Нетаньяху прокомментировал, что противник, цитирую, намеренно удерживал гражданских лиц на территории военного объекта в качестве живого щита, рассчитывая сфабриковать ложные обвинения против нас, Израиля, в преднамеренных ударах по мирному населению. По словам премьер-министра, пожелавшего скорейшего выздоровления раненым бойцам ЦАЛя, армия обороны Израиля продолжит бескомпромиссно следовать курсу правительства и ликвидировать любые угрозы безопасности как на ливанском направлении, так и в секторе Газа. А любые атаки на израильских солдат, цитирую, встретят самый решительный отпор. И как стало известно, уже сегодня утром 16 августа состояние одного из бойцов, получившего ранение прошлой ночью на юге Ливана, улучшилось. Сейчас оно оценивается как средней степени тяжести. Громкое заявление прозвучало из уст Дональда Трампа. Глава Белого дома допустил переход стратегического Ормузского пролива под прямую юрисдикцию Соединенных Штатов. По словам американского лидера, это произойдет уже в ближайшей перспективе, сразу после окончательного разгрома Тегерана в продолжающемся конфликте. Трамп подчеркнул, что фактический контроль над ключевой энергетической артерией мира уже находится в руках Вашингтона благодаря установленной морской блокаде, перекрывающей движение любых судов без специального разрешения США. Напомню, что при этом по состоянию на 16 августа обстановка в регионе продолжает обостряться. Руководство Исламской Республики ранее достигло договоренности с Оманом о совместном контроле над акваторией, что потенциально может полностью заблокировать проход американского флота через эти стратегические воды. Банальная просьба убавить громкость портативной колонки спровоцировала масштабное побоище в Холонском аквапарке, закончившееся экстренным закрытием всего комплекса. Бытовой конфликт между отдыхающими накануне шаббата мгновенно перерос в потасовку. Посетители в панике разбегались, пока участники инцидента крушили территорию и швыряли в друг друга стулья и тяжелые предметы. Попытка местной охраны самостоятельно локализовать хаос провалилась. Двое сотрудников безопасности получили травмы. Восстановить же контроль удалось лишь экстренно прибывшим усиленным нарядом полиции, которые разняли дерущихся и взяли под стражу 19 участников беспорядков. Сегодня же, 16 августа, часть участников потасовки еще разыскивается. Сегодня воскресенье, 16 августа, синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Существует риск наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море, на севере Аравы и на севере-востоке Негева. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график.

0: базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

ведьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: В иврите есть одно короткое слово, которое останавливает почти все. Это слово «дай». Хватит, достаточно. Оно может прозвучать в разговоре, в споре, в воспитании детей, на работе. И в отличие от длинных формулировок, «дай» не объясняет и не обсуждает. Оно фиксирует границу. Важно, что «дай» не обязательно крик и не обязательно грубость. Часто его произносят спокойно, почти буднично. Но смысл всегда один. Дальше не идем. Есть и более развернутые формы. Сагур, Лёцарих, Азов, Замаспик. Но «дай» – самая чистая, самая базовая версия остановки. Минимум звука, максимум эффекта. Для русскоязычного уха это может звучать резко, как будто человека обрывают. Но в израильской культуре «дай» воспринимается как технический сигнал, а не эмоциональный выпад. За ним не обязаны следовать объяснения. Никто не должен доказывать, почему достаточно. Достаточно. Это способ прекратить лишние слова, лишние эмоции, лишнее давление. Так язык помогает экономить силы, не раскручивать конфликт, не продолжать разговор ради разговора. Поэтому «дай» в иврите – это не про агрессию, это про границу. Короткую, ясную и понятную всем участникам разговора. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Скандал между Иерусалимом и Лондоном спровоцировали высказывания премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в эфире радиостанции «Галей Цааль». Глава израильского правительства охарактеризовал Великобританию как первую исламскую республику с ядерным оружием. В британском же правительстве подобные ремарки называют категорически неприемлемыми и уже подняли этот вопрос на двусторонних дипломатических переговорах. Добавлю, что очередное охлаждение отношений происходит на фоне смены кабинета в Соединенном Королевстве. Новый премьер-министр Энди Бернхэм ужесточает внешнеполитическое давление на Израиль, резко осуждая последствия боевых действий в секторе Газа и требуя защиты, цитирую, «мирного палестинского населения». Конец цитаты. Русская классическая литература неожиданно стала главным аргументом в дипломатическом противостоянии с Вашингтоном. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи обратился к творчеству Федора Достоевского для резкой критики американского руководства. По оценке иранской стороны, правящая система Соединенных Штатов, цитирую, оказалась в глубоком тупике из-за чрезмерной опоры на ложь и регулярной манипуляции. Это было цитата. Чтобы подчеркнуть якобы деструктивный курс Белого дома, дипломат процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы», напомнив, что тот, кто непрерывно лжет самому себе и верит

собственному обману, в итоге полностью теряет способность различать правду и лишается всякого уважения как к себе, так и к окружающему миру, считают в Иране. Громкая детективная история с исчезновением 50-летней женщины и ее 23-летней дочери, вокруг которой действовал строжайший судебный запрет на публикацию, вынуждавший нашу редакцию даже экстренно снимать вышедшие материалы с эфира, получила развязку в Буэнос-Айресе. Напомню, что женщины внезапно пропали во время поездки в Вену, не сев на обратный рейс, что дало старт масштабной международной операции с участием спецподразделения ЛАВ-433, Интерпола и спецслужб. Как выяснилось, это был побег, и он был детально спланирован. Сняв около 50 тысяч шекелей, гражданки Израиля избавились от телефонов на Венском вокзале, добрались поездом до Франкфурта и рейсом Люфтганзы улетели за океан. В столице Аргентины их перехватил прямо в городском автобусе представитель израильской полиции в Южной Америке. На кадрах опроса мать и дочь признались, что пошли на этот шаг осознанно и добровольно, желая навсегда оборвать контакты с семьей и страной, чтобы начать жизнь заново. Ввиду отсутствия состава преступления, обе женщины были отпущены. Израильские спасатели и военные инженеры развернули масштабные поисково-спасательные работы в Колумбии, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Специальная гуманитарная миссия, направлена командованием тыла совместно с Министерством обороны и МИД, уже приступила к разбору завалов на двух ключевых объектах обрушения в тесной координации с местными службами и волонтерами. Отдельный фокус направлен на городскую университетскую больницу. Армейские инженеры руководят сложнейшей операцией по расчистке поврежденного корпуса, чтобы извлечь пострадавших и как можно скорее восстановить работу медицинского блока. Параллельно же израильские специалисты проводят инспекцию и классификацию поврежденных городских зданий для определения приоритетов восстановления, а также помогает местной администрации наладить цифровую систему оперативного контроля и координации спасательных сил. Сегодня воскресенье, 16 августа. Синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Существует риск наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море, на севере Аравы и на севере-востоке Негева. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле нет единой конституции. Вместо нее правовая система страны опирается на основные законы. Особую группу законов, которые определяют устройство государства, систему власти и базовые принципы прав и свобод. Первый основной закон был принят в 1958 году. С тех пор Кнессет принимал основные законы постепенно по отдельным темам. Каждый из них регулирует конкретную сферу – деятельность правительства, парламента, судебной системы, статус президента, армии, а также основные права человека. Юридический статус основных законов выше, чем у обычных законов. Именно на них опирается судебная система при рассмотрении дел, связанных с действиями государства и органов власти. В ряде случаев основные законы используются как критерий для оценки других законов и решений. Часть основных законов выполняет ту же функцию, что и конституционные главы в других странах. Например, законы о достоинстве и свободе человека или о свободе занятия профессии закрепляют базовые гражданские права. Важно понимать, основные законы принимались в разные годы и при разных политических обстоятельствах. Это не единый документ, а система, которая формировалась постепенно и продолжает развиваться. Именно поэтому израильская правовая модель считается особенной. Ее фундамент не конституция в одном томе, а совокупность основных законов, которые задают рамки работы государства и его институтов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Скандал между Иерусалимом и Лондоном спровоцировали высказывания премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в эфире радиостанции «Галей Цааль». Глава израильского правительства охарактеризовал Великобританию как первую исламскую республику с ядерным оружием. В британском же правительстве подобные ремарки называют категорически неприемлемыми и уже подняли этот вопрос на двусторонних дипломатических переговорах. Добавлю, что очередное охлаждение отношений происходит на фоне смены кабинета в Соединенном Королевстве. Новый премьер-министр Энди Бернхэм ужесточает внешнеполитическое давление на Израиль, резко осуждая последствия боевых действий в секторе Газа и требуя защиты, цитирую, «мирного палестинского населения». Конец цитаты. Русская классическая литература неожиданно стала главным аргументом в дипломатическом противостоянии с Вашингтоном. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи обратился к творчеству Федора Достоевского для резкой критики американского руководства. По оценке иранской стороны, правящая система Соединенных Штатов, цитирую, оказалась в глубоком тупике из-за чрезмерной опоры на ложь и регулярной манипуляции. Это было цитата. Чтобы подчеркнуть якобы деструктивный курс Белого дома, дипломат процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы», напомнив, что тот, кто непрерывно лжет самому себе и верит собственному обману, в итоге полностью теряет способность различать правду и лишается всякого уважения как к себе, так и к окружающему миру, считают в Иране. Громкая детективная история с исчезновением 50-летней женщины и ее 23-летней дочери, вокруг которой действовал строжайший судебный запрет на публикацию, вынуждавший нашу редакцию даже экстренно снимать вышедшие материалы с эфира, получила развязку в Буэнос-Айресе. Напомню, что женщина внезапно пропала во время поездки в Вену, не сев на обратный рейс.

что дало старт масштабной международной операции с участием спецподразделения ЛАВ-433, Интерпола и спецслужб. Как выяснилось, это был побег, и он был детально спланирован. Сняв около 50 тысяч шекелей, гражданки Израиля избавились от телефонов на Венском вокзале, добрались поездом до Франкфурта и рейсом Люфтганзы улетели за океан. В столице Аргентины их перехватил прямо в городском автобусе представитель израильской полиции в Южной Америке. На кадрах опроса мать и дочь признались, что пошли на этот шаг осознанно и добровольно, желая навсегда оборвать контакты с семьей и страной, чтобы начать жизнь заново. Ввиду отсутствия состава преступления, обе женщины были отпущены. Израильские спасатели и военные инженеры развернули масштабные поисково-спасательные работы в Колумбии, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Специальная гуманитарная миссия, направлена командованием тыла совместно с Министерством обороны и МИД, уже приступила к разбору завалов на двух ключевых объектах обрушения в тесной координации с местными службами и волонтерами. Отдельный фокус направлен на городскую университетскую больницу. Армейские инженеры руководят сложнейшей операцией по расчистке поврежденного корпуса, чтобы извлечь пострадавших и как можно скорее восстановить работу медицинского блока. Параллельно же израильские специалисты проводят инспекцию и классификацию поврежденных городских зданий для определения приоритетов восстановления, а также помогает местной администрации наладить цифровую систему оперативного контроля и координации спасательных сил. Сегодня воскресенье, 16 августа. Синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Существует риск наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море, на севере Аравы и на севере-востоке Негева. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки +26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов.

0: Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Кофе-боц – один из самых простых и самых узнаваемых израильских напитков. Настолько простой, что его почти неудобно называть рецептом. Горячая вода, молотый кофе, иногда сахар. Перемешать по часовой стрелке. Без фильтра, без машины, без украшений. Гуща оседает на дно, пить нужно медленно, оставляя последнее в кружке. Этот кофе пришел в Израиль с востока, через арабскую культуру, Балканы и армейский быт. Он легко прижился, потому что не требовал ничего лишнего и идеально подходил к жизни без избыточных церемоний. Кофе-боц пьют дома и на работе, на базах и на балконах. Его заваривают в кружке, в стакане, иногда наспех, иногда с паузой. Это не напиток для особого случая. Это кофе, который просто есть. Здесь важен не вкус в гастрономическом смысле. Важна функция. Остановиться, сесть, поговорить, переждать. В армии кофе-боц стал почти универсальным языком. Он сопровождает ночные дежурства, разговоры между заданиями, короткие перерывы, когда нет времени ни на что другое. Это не кофе-брейк, а момент передышки внутри реальности. Сегодня в Израиле есть модные кофейни, сложные зерна и длинное меню. Но кофе-боц никуда не исчез. Он существует параллельно, без конкуренции и без ностальгии. Кофе-боц – это не выбор против чего-то. Это привычка, которая осталась, потому что оказалась удобной. И именно поэтому она чувствуется до сих пор такой точной. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Скандальное расследование утечек по делу с Детейман не дойдет до открытого судебного процесса. Экс-глава военной прокуратуры Цааля Ифатумер Ярушалми готовится подписать сделку о признании вины. Как стало известно нашей редакции, полицейское расследование в отношении верхушки ведомства полностью завершено, а недавнее решение БАГАЦ вернуло единоличный контроль над материалами государственному прокурору Амиту Айсману, заблокировав попытку министра юстиции вести независимый внешний надзор. Согласно готовящемуся соглашению, обвиняемая признает инкриминируемые правонарушения в обмен на заранее согласованную меру наказания. Отказ от полноценного разбирательства несет ключевое значение для юридической элиты страны. Публичные слушания неизбежно вынесли бы в фокус внимания действия высших чиновников военной и государственной прокуратуры, а также вынудили бы явиться для дачи показаний юрсоветницу правительства Гали Баравмиару, чего намеченная сделка позволяет избежать. Скандал вокруг обеспечения безопасности на южной границе Израиля набирает обороты из-за новых откровений военнослужащих службы наблюдения. Израильские наблюдательницы заявили, я цитирую, «систематической блокировке приказов на нейтрализацию боевиков вблизи разделительного периметра, где фиксировалась даже попытка закладки детонирующих устройств». По словам военнослужащих, оперативные сигналы об угрозах блокируются на высшем уровне ради, цитирую, «сохранения мнимого спокойствия», что напрямую подвергает опасности передовые армейские подразделения в секторе Газа. В канцелярии же премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху эти обвинения категорически отвергают, заявляя об отсутствии каких-либо ограничений и полной свободе действий армии обороны Израиля. В то же время оппозиционные лидеры, включая Гадия Зенкота и Нафтали Беннета, резко критикуют правительство, обвиняя руководство страны, цитирую, в возврате концепции пассивности и повторении трагических ошибок накануне 7 октября. Тупиком для криминалистов и риском развала обвинения оборачивается расследование гибели Эльдара Даяна, чье тело неделю назад обнаружили после масштабных поисков. Источники в следственных органах заявляют, что установить точную причину того, что произошло по судебно-медицинским уликам, уже невозможно. По одной из версий, Эльдар Даян получил травмы в потасовке и скончался.

отвлекался при попытке спастись бегством. При этом же следы крови в автомобиле Даяна не принадлежат ни ему, ни фигурантам дела. Главной же зацепкой полиции остается показание свидетеля, видевшего, как Эльдар вместе со знакомыми бежал в сторону поля, где позже уже нашли его без признаков жизни. Подозреваемые полностью прекратили сотрудничество со следствием, а родные не понимают, почему экспертиза не может установить причину того, что произошло в ту роковую ночь. Попытка бегства завершилась для 8 нелегалов встреча с патрулем на юге Тель-Авива. Во время планового рейда сотрудники муниципальной полиции и городские инспекторы безопасности обратили внимание на группу подозрительных лиц, которые при виде силовиков бросились внутрь жилого здания. В ходе масштабных поисков в квартирном комплексе правоохранители задержали 8 жителей Иудеи Самарии, находившихся на территории Израиля без разрешительных документов. Вместе с ними под стражу взяли и предполагаемого организатора ночлега, 60-летнего владельца помещений, жителя Тель-Авива. Все фигуранты доставлены на допрос. Следствие намеренно просит суд о продлении их содержания под стражей. Сегодня воскресенье, 16 августа. Синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израильская зима – это сезон авокадо. И сегодня трудно поверить, что еще несколько десятилетий назад этот плод был здесь почти экзотикой. Авокадо в Израиле не просто популярный фрукт. Это один из самых удачных сельскохозяйственных проектов страны. Его начали активно выращивать во второй половине 20 века, прежде всего в кибуцах и мошавах на севере и в прибрежной полосе, где мягкая зима и влажность оказались особенно подходящими. Со временем Израиль сделал ставку на точный подбор сортов и на сезонность. Именно поэтому израильское авокадо появляется на рынках Европы зимой, когда в других странах его либо нет, либо оно уступает по качеству. Основные сорта – Эттингер, Фуэрте и Хас – выращиваются с расчетом на разные месяцы сезона, чтобы сбор шел непрерывно. Авокадо стал важной экспортной культурой. Израиль ежегодно отправляет за границу десятки тысяч тонн, главным образом в страны Европы. При этом значительная часть урожая остается внутри страны. И это редкий баланс между экспортом и внутренним потреблением. Есть и культурный сдвиг. Авокадо давно перестал быть модной едой. Он стал частью повседневного стола. Намазать на хлеб, добавить к яйцу, положить в салат или просто съесть с солью и лимоном. Это продукт, который одинаково хорошо чувствует себя и в контейнере для экспорта, и на домашней кухне. Авокадо хорошо объясняет логику израильского сельского хозяйства. Здесь думают не только о том, что вырастить, но и о том, когда, куда и для кого. Сезон, рынок и логистика продумываются заранее. И, возможно, поэтому авокадо так органично вписался в израильскую жизнь. Он практичный, питательный и без лишней показухи. Зима здесь не только дожди. Это еще и время, когда авокадо напоминает. Даже в небольшом климатическом окне можно вырастить продукт мирового уровня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Скандальное расследование утечек по делу Сдетейман не дойдет до открытого судебного процесса. Экс-глава военной прокуратуры Цааля Ифат Томер Ярушалми готовится подписать сделку о признании вины. Как стало известно нашей редакции, полицейское расследование в отношении верхушки ведомства полностью завершено, а недавнее решение БАГАЦ вернуло единоличный контроль над материалами государственному прокурору Амиту Айсману, заблокировав попытку министра юстиции вести независимый внешний надзор. Согласно готовящемуся соглашению, обвиняемая признает инкриминируемые правонарушения в обмен на заранее согласованную меру наказания. Отказ от полноценного разбирательства несет ключевое значение для юридической элиты страны. Публичные слушания неизбежно вынесли бы в фокус внимания действия высших чиновников военной и государственной прокуратуры, а также вынудили бы явиться для дачи показаний юрсоветницу правительства Гали Баравмяру, чего намеченная сделка позволяет избежать. Скандал вокруг обеспечения безопасности на южной границе Израиля набирает обороты из-за новых откровений военнослужащих службы наблюдения. Израильские наблюдательницы заявили, я цитирую, систематической блокировке приказов на нейтрализацию боевиков вблизи разделительного периметра, где фиксировалась даже попытка закладки детонирующих устройств. По словам военнослужащих, оперативные сигналы об угрозах блокируются на высшем уровне ради, цитирую, сохранения мнимого спокойствия, что напрямую подвергает опасности передовые армейские подразделения в секторе Газа. В канцелярии же премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху эти обвинения категорически отвергают, заявляя об отсутствии каких-либо ограничений и полной свободе действий армии обороны Израиля. В то же время оппозиционные лидеры, включая Гадия Зенкота и Нафтали Беннета, резко критикуют правительство, обвиняя руководство страны, цитирую, в возврате концепции пассивности и повторении трагических ошибок накануне 7 октября. Тупиком для криминалистов и риском развала обвинения оборачивается расследование гибели Эльдара Даяна, чье тело неделю назад обнаружили после масштабных поисков. Источники в следственных органах заявляют, что установить точную причину того, что произошло по судебно-медицинским уликам, уже невозможно. По одной из версий, Эльдар Даян получил травмы в потасовке и скончался при попытке спастись бегством. При этом же следы крови в автомобиле Даяна не принадлежат ни ему, ни фигурантам дела. Главной же зацепкой полиции остается показание свидетеля, видевшего, как Эльдар вместе со знакомыми бежал в сторону поля, где позже уже нашли его без признаков жизни. Подозреваемые полностью прекратили сотрудничество со следствием, а родные не понимают, почему экспертиза не может установить причину того, что произошло в ту роковую ночь. Попыткой бегства завершилась для 8 нелегалов встреча с патрулем на юге Тель-Авива. Во время планового рейда сотрудники муниципальной полиции

Полиция и городские инспекторы безопасности обратили внимание на группу подозрительных лиц, которые при виде силовиков бросились внутрь жилого здания. В ходе масштабных поисков в квартирном комплексе правоохранители задержали 8 жителей Иудеи Самарии, находившихся на территории Израиля без разрешительных документов. Вместе с ними под стражу взяли и предполагаемого организатора ночлега, 60-летнего владельца помещений, жителя Тель-Авива. Все фигуранты доставлены на допрос. Следствие намеренно просит суд о продлении их содержания под стражей. Сегодня воскресенье, 16 августа. Синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает.

0: приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израильские кладбища устроены иначе, чем во многих странах Европы. Прежде всего потому, что здесь сильна традиция похорон как можно скорее после смерти, обычно в тот же день или на следующий. Это правило опирается на еврейский религиозный закон и до сих пор определяет ритм прощания. Подготовкой к похоронам и самим процессом занимается похоронное братство – Хевра-Кадиша. Его роль не только техническая, но и этическая – сохранить достоинство умершего и поддержать семью в первые часы и дни траура. Визуально израильские кладбища выглядят сдержанно. Камень, простые надгробия, минимум декоративности. Здесь редко увидишь цветочные композиции или сложные мемориальные элементы. Акцент делается не на оформлении, а на самом факте присутствия. Имя, даты, место. Важно и то, как к кладбищам относятся в повседневной жизни. В Израиле нет привычки посещать кладбище на выходных или просто так. Это не место для прогулок и не часть досуга. Посещения обычно связаны с конкретной датой – годовщиной смерти, днем памяти. И даже тогда они проходят без лишней демонстративности. Во многих кладбищах действуют ограниченные часы посещения. Это подчеркивает границу между пространством памяти и повседневной жизнью. Кладбище здесь не продолжение города, а отдельная, четко очерченная территория. Есть и государственный уровень памяти. Национальное кладбище на горе Герцеля объединяет военные захоронения и могилы лидеров страны. А кладбище на Масленичной горе в Иерусалиме – одно из старейших и самых значимых в еврейской традиции. Здесь личная память становится частью истории. Израильские кладбища не стремятся быть красивыми или утешительными. Они устроены иначе, строго, сдержанно, без попытки смягчить факт смерти. И именно в этом подходе чувствуется уважение к человеку, к памяти и границы между жизнью и ее завершением. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: В «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что режим прекращения огня в Ливане оказался сорван после утренней атаки на позиции армии обороны Израиля. Нападение произошло непосредственно в пределах зоны безопасности, созданной для прикрытия израильских приграничных населенных пунктов. В результате действий нападавших трое военнослужащих ЦАЛя получили тяжелые ранения. В ответ же израильские силы нанесли точечный удар по командному штабу, из которого давался прямой приказ о проведении этой вылазки. Как официально заявили в канцелярии главы правительства Бенямина Нетаньягу, уже после завершения операции разведка установила, что на территории пораженного военного объекта намеренно находились мирные граждане. В Иерусалиме подчеркивают, противник готов идти на любые провокации, включая и циничное использование гражданского населения в качестве живого щита, чтобы затем сфабриковать ложные обвинения против Израиля в преднамеренных ударах по некомбатантам, чего израильская армия категорически не совершает, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу. В ближайшие дни в Израиль должен прибыть спецпосланник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным издания Axios, опирающегося на сведения 5 осведомленных источников, ключевой задачей предстоящей поездки станет проведение серии переговоров с израильским руководством о ситуации в анклаве и сценариях поствоенного управления. Предстоящий визит в Иерусалим станет первой поездкой американского эмиссара за последние 14 месяцев. Консультации призваны создать согласованную позицию сторон по ключевым вопросам региональной безопасности и будущего порядка на Ближнем Востоке. Сразу две успешные операции против незаконного оборота запрещенных веществ провели правоохранители на севере в городе Наария. Экстренный вызов на семейный конфликт в самом центре города обернулся поимкой беглеца с партией запрещенки. Мотопатруль перехватил дебошира прямо на лестничной клетке, когда тот после угроз близким пытался скрыться. Параллельно же полиция ликвидировала точку нелегального сбыта рецептурных медикаментов. В ходе обыска в доме местного жителя полицейские конфисковали партию лекарств и демонтировали 3 камеры наружного наблюдения, которые использовались для криминального контроля за улицей. Оба задержанных находятся под следствием. Полиция намерена добиваться продления их содержания под стражей в суде. Длительное ожидание чемодана в аэропорту имени Бен-Гуриона уходит в прошлое. Наземные службы кардинально ускорили разгрузку багажа, и теперь он поступает на ленты выдачи буквально за считанные минуты на всех рейсах без исключения. Справиться с очередями удалось даже на фоне колоссального пассажиропотока и серьезных задержек в воздушном пространстве Европы, где из-за перегрузки, в особенности над Кипром и Грецией, регулярно сбивается расписание полетов. Как заявляет в управлении аэропорта в Израиле, персонал терминалов продолжает круглосуточно дежурить в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный сервис, несмотря на изнуряющую летнюю жару. Сегодня воскресенье, 16 августа, синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Существует риск наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море, на севере Аравы и на севере-востоке Негева. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки +26. Это были новости Израиля в прямом

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Открытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле яйца едят не только на завтрак. И это часто у

0: Удивляет тех, кто здесь впервые. Яичница, омлет, шакшука, яйцо вкрутую с салатом – все это вполне нормальный ужин. Без объяснений и без ощущения, что не успели приготовить что-то серьезное. При этом яйца на завтрак, конечно, тоже никуда не делись. Просто в израильской кухне яйца не привязаны ко времени суток. Они существуют сами по себе, как удобная, понятная и универсальная еда. Причин у этого несколько. Первое – климат. Вечером, особенно летом, не хочется тяжелых блюд. Яйца дают сытость, но не перегружают организм. Вторая – кашрут. Мясной ужин сразу тянет за собой ограничения. Посуда, ожидания, планирование. Яйца же парвы. Они не создают проблем и подходят всем. Есть и исторический слой. Армейская кухня, кибуцы, влияние британского периода, культура простой функциональной еды. Яйца всегда были доступны и не требовали сложной подготовки. Шакшука родилась именно из этой логики. Сытно, быстро и из того, что есть под рукой. И есть еще один уже современный аргумент. Сегодня диетологи как раз советуют легкий, но богатый белком ужин. Омлет, салат, хлеб с коттеджем – ровно то, что израильтяне едят десятилетиями, даже не называя это здоровым образом жизни. Израильская кухня в целом не стремится к церемониальности. Здесь ужин – это не обязательный ритуал, а пауза между днями. Яйца на ужин – это не компромисс и не признак спешки. Это практичное отношение к еде и к жизни. Поесть, выдохнуть и пойти дальше. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе.

общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж –

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что режим прекращения огня в Ливане оказался сорван после утренней атаки на позиции армии обороны Израиля. Нападение произошло непосредственно в пределах зоны безопасности, созданной для прикрытия израильских приграничных населенных пунктов. В результате действий нападавших трое военнослужащих ЦАЛя получили тяжелые ранения. В ответ же израильские силы нанесли точечный удар по командному штабу, из которого давался прямой приказ о проведении этой вылазки. Как официально заявили в канцелярии главы правительства Бенямина Нетаньягу, уже после завершения операции разведка установила, что на территории пораженного военного объекта намеренно находились мирные граждане. В Иерусалиме подчеркивают, противник готов идти на любые провокации, включая и циничное использование гражданского населения в качестве живого щита, чтобы затем сфабриковать ложные обвинения против Израиля в преднамеренных ударах по некомбатантам, чего израильская армия категорически не совершает, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу. В ближайшие дни в Израиль должен прибыть спецпосланник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным издания Axios, опирающегося на сведения 5 осведомленных источников, ключевой задачей предстоящей поездки станет проведение серии переговоров с израильским руководством о ситуации в анклаве и сценариях поствоенного управления. Предстоящий визит в Иерусалим станет первой поездкой американского эмиссара за последние 14 месяцев. Консультации призваны создать согласованную позицию сторон по ключевым вопросам региональной безопасности и будущего порядка на Ближнем Востоке. Сразу две успешные операции против незаконного оборота запрещенных веществ провели правоохранители на севере в городе Наария. Экстренный вызов на семейный конфликт в самом центре города обернулся поимкой беглеца с партией запрещенки. Мотопатруль перехватил дебошира прямо на лестничной клетке, когда тот после угроз близким пытался скрыться. Параллельно же полиция ликвидировала точку нелегального сбыта рецептурных медикаментов. В ходе обыска в доме местного жителя полицейские конфисковали партию лекарств и демонтировали 3 камеры наружного наблюдения, которые использовались для криминального контроля за улицей. Оба задержанных находятся под следствием. Полиция намерена добиваться продления их содержания под стражей в суде. Длительное ожидание чемодана в аэропорту имени Бен-Гуриона уходит в прошлое. Наземные службы кардинально ускорили разгрузку багажа, и теперь он поступает на ленты выдачи буквально за считанные минуты на всех рейсах без исключения. Справиться с очередями удалось даже на фоне колоссального пассажиропотока и серьезных задержек в воздушном пространстве Европы, где из-за перегрузки, в особенности над Кипром и Грецией, регулярно сбивается расписание полетов. Как заявляет в управлении аэропорта в Израиле, персонал терминала продолжает круглосуточно дежурить в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный сервис, несмотря на изнуряющую летнюю жару. Сегодня воскресенье, 16 августа, синоптики обещают переменную облачность и местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается, но возможны локальные дожди и грозы, преимущественно на востоке страны. Существует риск наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море, на севере Аравы и на севере-востоке Негева. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Менаше Кадишман – один из самых узнаваемых и одновременно самых непростых израильских художников второй половины 20 века. Его искусство давно вышло за пределы музеев и стало частью коллективной памяти страны. Он родился в 1932 году в Тель-Авиве, вырос в кибуце Маян-Барух на севере страны. Опыт кибуцной жизни, физического труда, близости к земле и коллективной ответственности стал фундаментом его художественного языка и остался с ним на всю жизнь. Кадишман начинал как скульптор. Он учился в Академии Бецалель, затем продолжил обучение в Лондоне. Его ранние работы связаны с металлом, пространством и масштабом. А центральной темой постепенно стала жертва – человеческая, историческая, национальная. Самый узнаваемый образ Кадишмана – овцы. На первый взгляд – почти простодушный мотив. Но за ним скрывается сложный символический слой. Библейский сюжет – жертвоприношение, память о Холокосте, судьба солдата, который отдает себя общему целому. Этот образ стал визуальным языком, через который художник говорил о боли и ответственности. Одно из ключевых его произведений – мемориал павшим солдатам Израиля «Долина павших» на горе Герцля в Иерусалиме. Это не монумент победы, а пространство утраты. Кадишман сознательно избегал героизации и пафоса, сосредотачиваясь на цене, которую платит общество. Со временем он активно обратился к живописи. Тысячи портретов овец, написанных в ярких, почти детских цветах, стали его художественной подписью. Эти работы легко узнаются, но при этом оставляют тревожное, некомфортное чувство. Именно то, к чему он стремился. Менаше Кадишман умер в 2015 году. Он оставил после себя язык, на котором Израиль говорит о памяти без лозунгов и без украшений. И, возможно, именно поэтому его искусство до сих пор вызывает сильную реакцию, потому что оно не позволяет спрятаться за дистанцией. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: 106.4 FM.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В общественном транспорте в Израиле важно знать не только слова, но и логику движения. Здесь не садятся и не выходят. Здесь поднимаются и спускаются. В автобус или поезд поднимаются. Улим ле автобус. Поднимаемся, то есть садимся в автобус. Улим ле ракевет. Поднимаемся, то есть садимся в поезд. А из автобуса или поезда спускаются. Йордим ле автобус. Спускаемся, то есть выходим из автобуса. Йордим ле ракевет. Спускаемся, то есть выходим из поезда. Поэтому, если вы хотите сказать, что выходите на следующей остановке, то нужно сказать следующее. Они йоред батахана абаа. Они йоредет батахана абаа. Я выхожу на следующий. Буквально спускаюсь. Самый нормальный вопрос в автобусе звучит просто. Слиха. Матахана абаа. Извините, а какая следующая? Если уточняют у друг друга, ата йоред по, ат йоредет по, вы здесь выходите, или эфо йордим ле, где выходишь, чтобы попасть туда-то? Есть и чисто израильская деталь. Если водитель не открыл дверь или проехал остановку, из салона кричат одно слово. Наг! Водитель. Это не грубость, а рабочий сигнал. После этого могут добавить «Ацорпу» – «Остановитесь здесь» или «Тифтах бавакаша» – «Откройте, пожалуйста». В транспорте в Израиле говорят коротко и по делу, без лишних слов и без смягчений. Это та ситуация, когда важно, чтобы вас точно поняли и быстро. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Are you coming in or what?
1: Радио Музыка 106.4 FM.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боев. Бейт-Гуврин – археологический комплекс на юге района Шфела и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Бейт-Гуврин расположен между Иерусалимом и Ашкелоном. На поверхности это выглядит как обычный национальный парк, но его главная особенность – скрыта под землей. В мягком известняке здесь на протяжении веков были вырублены сотни подземных пространств, пещер, залов и коридоров, образующих разветвленную систему. Эти подземные сооружения использовались для самых разных целей. Здесь были каменоломни, цистерны для воды, склады, маслобойни, голубятни и погребальные комплексы. Самыми впечатляющими считаются так называемые колокольные пещеры – огромные залы с узким отверстием сверху и расширяющимся объемом внизу, полностью вырубленные вручную. История места охватывает несколько эпох. В эллинистический период здесь находился город Мареша. В римское и византийское время Бейт-Гуврин был известен как Элефтерополис и служил важным административным и торговым центром региона. Со временем город на поверхности утратил свое значение, а подземные сооружения сохранились. Сегодня Бейт-Гуврин дает редкую возможность увидеть, как выглядела повседневная жизнь древнего города не через дворцы и храмы, а через инфраструктуру, труд, хранение, воду и пространство. Это место, где история ощущается буквально под ногами, в масштабе, тишине и в камне. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Митула – самый северный город Израиля. Небольшой, тихий и очень осознанный в своем положении. Здесь живет всего несколько тысяч человек, и каждый из них знает, что значит жить на границе. Не на карте, а в повседневной реальности. Митула была основана в 1896 году и с самого начала существовала как пограничное поселение. За десятилетия она пережила войны, смену эпох и линий напряжения, но сохранила свой характер – сельский, спокойный, почти деревенский. Сады, поля, яблони, виноградники, туристические домики и одновременно ощущение края, где тишина никогда не бывает окончательной. Жизнь в Митуле всегда была двойственной. Природа и зелень рядом с постоянным вниманием к происходящему по ту сторону границы. Это формирует особый тип устойчивости. Здесь не спешат, но и не теряют бдительности. На этом

фоне в Метуле есть одна деталь, которая каждый раз удивляет. Каток. В городе работает Мерказ Канада, единственный в Израиле крытый ледовый каток олимпийского размера. Он был открыт в 1995 году при поддержке канадских еврейских общин и стал частью спортивной и общественной жизни города. Каток здесь не экзотика и не туристический трюк. Здесь тренируются спортсмены, здесь дети впервые выходят на лед, здесь проходят соревнования и обычные семейные выходные. Для местных жителей лед – часть нормальной жизни. И в этом есть точный символ. В городе, который живет рядом с напряжением, существует пространство равновесия. Место, где учатся держаться, падать и снова вставать. Метула – это Израиль на краю карты, без иллюзий и без пафоса. А каток – это всего лишь деталь, которая неожиданно точно передает вкус этого места. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать!

0: пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Недавно ушел из жизни Ури Люполянский. Человек, имя которого в Израиле связано прежде всего не с властью, а с заботой. Он родился в Хайфе, служил в армии медиком, работал учителем. В политику пришел не ради карьеры, а из желания решать конкретные человеческие проблемы. В 2003 году Люполянский стал мэром Иерусалима, первым ультраортодоксальным главой города. Его стиль был сдержанным, иногда почти незаметным. Он не искал конфронтаций и не стремился к эффектным жестам, предпочитая тихую, системную работу. Но главным делом его жизни стала не мэрия. В 1976 году Ури Люполянский основал организацию «Яд Сара». Сначала как небольшой добровольческий гемах по прокату медицинского оборудования. Со временем эта инициатива выросла в национальную систему помощи больным, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. «Яд Сара» позволила миллионам израильтян оставаться дома, а не в больнице, сохранять самостоятельность, достоинство и привычную жизнь. Это одна из самых масштабных волонтерских организаций в стране. Путь Люполянского не был безоблачным. В его биографии был и тяжелый судебный процесс по делу «Холиленд», одно из самых громких коррупционных дел в истории Израиля. Суд признал его виновным, при этом было установлено, что полученные средства не предназначались для личного обогащения. Из-за состояния здоровья тюремное заключение было заменено более мягким наказанием. Даже этот эпизод не стер главного. Люполянский остался символом человека, который строил институты заботы, а не собственном величии. Он оставил после себя не лозунги и не памятники. Он оставил работающую систему помощи, культуру добровольчества и редкий пример публичной жизни, в которой на первом месте всегда был другой человек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Adams.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания.

0: обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоне и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.